Подела ему огнянька, темненьку яйнички, он отсекает молодого, крашего вечички. Подела и повела в колеску.